хотела, но полюбила мои дурацкие пластинки. Забери мою душу, чертово тело.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио. Главрадио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Никище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.

радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
0: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
8: «Лаврадио».

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льгот госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
1: Love Radio.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 707.

0: Иванушка, а ты куда?
1: В бане, Аленушка.
0: В какие бани?
1: На Малиновой.
0: А что там?
1: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Никищ, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Махь. Время готовить легко, сытно и вкусно. В фирменных магазинах Ситна. Бедро цыплят бройлеров охлажденное всего 149 рублей 90 копеек за килограмм. Идеально для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое родное. Свежие.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: «Лаврадио».

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Дубай.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Не ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра.
2: Большой привет всем и доброе утро, друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать здесь на волнах Love Radio. Меня зовут Макс Лабин. Буду этим утром вместе с тобой, да и днем, в принципе, тоже. Пока что наливаем себе крепкого кофе и слушаем музыку.

0: Понятное дело, что же там внутри ноет и болит? Это сердце, которое влюблено в другое сердце, которое, очень возможно, тоже влюблено в обратную сторону. И эта взаимность, конечно, всегда очень сильно радует. Звонки тоже радуют здесь в эфире Love Radio. Работает обычный человек всех нас, рано просыпающихся. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, я Макс Фабиан. Приветствую вас на волнах любви. Ну и, конечно же, приглашаю дальше в наше музыкальное путешествие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Абсолютно точно уверен, что, как и погода, наш сегодняшний эфир, плейлист и, в принципе, настроение будут просто на высоте. До конца часа с нами Кунгс, Теобилос, Лондон, Galaxy. Чуть раньше здесь Дуа Липа, Гудзини. Еще раньше Феникса, Бервульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сочинь.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
5: Встали, потянулись.

0: безнадега.ру. Это не про Риану и не про Келвина Харриса, тем более уж не про их совместку We Found Love. Эти ребят нашли любовь в самом безнадежном месте. Ну а мы же с тобой нашли гороскоп, который, надеюсь, тебя сегодня очень порадует.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Сегодня возможны незапланированные траты.
2: Тельцы.
0: День благоприятен для старта новых проектов.
2: Близнецы.
0: Мечтайте, даже самые смелые фантазии скоро начнут сбываться.
2: Раки.
0: Вашим легким необходим воздух, причем желательно морской.
2: Львы.
0: Решительный шаг может перевернуть все в лучшую сторону. Действуйте.
2: Девы.
0: Внимание к деталям откроют новые возможности.
2: Весы.
0: Важное решение сегодня – ваш шанс завтра.
2: Скорпионы.
0: Возможность что-то изменить может обозначиться уже сегодня. Это то, что вам сейчас нужно.
2: Стрельцы.
0: Не стоит торопить события, все идет своим чередом.
2: Козероги.
0: Вас ждет незабываемый день, обращайте внимание на знаки судьбы, их будет очень много.
2: Водолеи.
0: Полностью посвятите себя работе, пора выложиться на все 100.
2: Рыбы.
0: И что же, рыб, начните свой день со звонка близким, и тогда все пойдет отлично. Кстати говоря, можно всем знаком зодиака это пожелать. Ну и хорошей музыки впереди. Беовульф, Феникс, оставайся с нами.
1: Гороскоп. Лав Радио.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio года.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Действительно, крепкий кофе никому не помешает этим утром, мне в том числе. Ну а до конца этого часа мы с тобой вдохновимся под трек «Galaxy», такому, кстати, Опилос Лондон и Бритни Спирс. Ее «Токсик» тоже будут, так что просыпаемся, доброе утро и продолжаем наш день.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
14: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Банки рассказали, что делать при ограничении мобильного интернета. Власти готовят новые послабления для многодетных семей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. При ограничении мобильного интернета в праздники банки рекомендуют клиентам подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные. Вход в приложение на телефоне лучше заранее настроить по биометрии или короткому коду. Минтранс будет рекомендовать регионам с 30 июня ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Напомню, в настоящее время в большинстве субъектов такие семьи могут бесплатно парковать только один автомобиль. Окончательное решение принимают местные власти. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. Это нежирная свинина и баранина. Диетологи рекомендуют сочетать их с овощами для уменьшения нагрузки на пищеварительную систему. По словам специалистов, максимально в день можно съедать не более 400 граммов шашлыка. Оптимальная порция в два раза меньше. В издании Men's Health назвали самые заметные сериалы первой половины года, которые стоит посмотреть. В список попали такие проекты, как «Его и ее», «Молодой Шерлок», «История любви», «Скарпетта», «Клиника», «У Марго проблемы с деньгами», «Река Мадисон» и «Рыцарь семи королевств». Какие наряды стали лучшими на Met Gala 2026? Узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Житель Америки подтянулся 12 412 раз за день и установил новый мировой рекорд. Ксавье начал тренироваться 3 года назад, изначально, чтобы просто обогнать друга, а потом захотел обойти и прошлого чемпиона. К слову, тот подтянулся на 67 раз меньше. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
3: Если ты не умеешь подтягиваться на перекладине, то подтягивайся хотя бы в знаниях, ну или, не знаю, в каких-то других дисциплинах. Главное, не стой, не сиди на месте. BTS Swim на старте этого часа. Дальше Эбен Холл. Ну и я, Макс Лабин, подтягиваюсь.

0: Календарь в эфире Love Radio. Молодые люди, учимся у Косты, Лакосты признавать правоту девушек. Хотя в отношениях это точно поможет. Почаще так делайте, и, в принципе, подольше отношения ваши сохранятся в безопасном каком-то в своем формате. Косте Лакосте говорим спасибо за мысли, за инсайты. Тем временем в Москве уже ровно 8 часов 21 минута. Отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, в отношениях лучше всего взаимопонимание, а не потакание чьим-то интересам и манипуляция. Ну, а, конечно же, хорошая музыка, мне кажется, может наладить любые отношения. Вот, например, до конца часа с нами Never Letting Go танцевалка от Элла Джули Чорчи Гриффин. Чуть раньше Whistle, это Джек Джонс, Калум Скотт. Ну и совсем скоро дискотека Вария, Вон Амур, Кукла.
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
3: Реклама.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
16: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
17: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
18: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
19: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
4: Love Radio.

0: October of my eyes.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Махь – время готовить легко, сытно и вкусно. В фирменных магазинах «Ситна» бедро цыплят-бройлеров охлажденное всего 149 рублей 90 копеек за килограмм. Идеально для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. «Ситна» – свое родное свежее.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio, залип на тебе, поют ребята Tomorrow Together здесь. На волнах Love Radio можно, конечно, залипнуть на хорошую музыку, крутые треки. Я думаю, что это мы и сделаем до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 минут будем заливать под звонку и Ханну, трек «Я не я» и Дэвид Гетта и Сэм Мартин совместкой «Lovers on the Sun» появится в самом финале часа, так что обязательно оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Средняя ставка по ипотеке увеличилась. Ученые назвали преимущества жаворонков перед совами. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Средняя ставка по ипотеке превысила 10%, а средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это следует из данных Центробанка. После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, граждане почти перестали брать рыночную ипотеку и по большей части переключились на семейную. Однако с февраля правила ее предоставления изменились, на этом фоне сложился повышенный спрос. Себастьян Стэн и Анна де Армас отметятся в триллере под названием «Безнаказанность». Действие событий в «Квартине» происходит в конце 20 века. Главные герои – наемник, работающий на неправительственную организацию, и дипломатка – оказываются в самом центре геополитических интриг. Съемки ленты скоро начнутся. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Категория 16+. Привычка рано вставать по утрам связана с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью и стабильным эмоциональным фоном. Как выяснили иностранные ученые, жаворонки более устойчивы к ментальным проблемам, а вот совы чаще страдают от симптомов депрессии и склонны к плохим привычкам. Специалисты также обнаружили связь между биологическими часами и характером. Кто рано встает, тот обладает большим уровнем самодисциплины и организованности. А вот любители поспать чаще всего экстраверты и открыты к новому опыту. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: Получается, все правильно. У нас, у жаворонков, есть преимущество перед совами. Его мы прямо сейчас реализуем. Хорошая музыка, Offenbach, Miles Away. На старте этого часа, дальше Holy Flame Tanu. Ну и я, Макс Фабиан, пойду заварю себе кофе.

0: девушка здесь в этом треке. Ну, конечно же, когда у тебя сердце, твое сердце принадлежит другому, и это взаимно, всегда хочется думать о именно о вас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А еще о вашем совместном досуге, о будущем и вообще о всех прекрасных моментах, которые можно провести, организовать и провести вместе. Скоро вторая часть майских праздников. Я думаю, что многие уже построили планы, да? Ну и хорошая музыка, конечно же, добавит тебе идей и атмосферы, настроение в том числе. Lovers in the Past Life до конца часа. Это Келлин Харрис, Dragon Ball Man. You and me, we were lovers in a past life. Чуть раньше давим на газ вместе с Зивер.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И совсем скоро Дима Билан, а Насти, их новинка «Эпилог».
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Иванушка, а ты куда?
10: В бане, Аленушка.
9: В какие бани?
10: На Малиновой.
9: А что там?
10: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Бани на Малиновой. Ай, хорошо.
11: Дарите улыбки. А сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Обладание, когда вижу тебя, ну или не знаю, что можно увидеть у человека, что захочется сразу отобрать, не знаю, круассан или какой-нибудь бутербродик, почему бы и нет. Мы же движемся с тобой вперед, и я напомню всем, что мы не забываем, что слушаем любимую радиостанцию и смотрим, а также смотрим интерактивный плейлист «Лав-радио-чат» на телеканале Муз-ТВ. Это модная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе «Лав-радио» ВКонтакте. Лучше же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушаем Love Radio, смотрим Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 16.00. Это категория 16+. Ну а впереди у нас Bibi Rexha, Faithless New Religion. Будет Zivert и ее мощная новинка Газ.
1: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +18 градусов.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Тринити,

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
8: «Лаврадио».

0: Бывает, что чувствуешь, что знаком с человеком уже не просто там неделю, месяц, год, а больше одной жизни. Вот именно об этом песня «Lovers in a Past Life». Были влюблены друг в друга, но в прошлой жизни. Кельвин Харрис, Реган Боумен, здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: У кого такое же чувство есть в отношении своего любимого близкого человека, ну или просто друга, что мы знакомы уже больше одной жизни? Улыбнись, я вместе с тобой улыбаюсь. Ну и, конечно, до конца часа слушаем крутую музыку. Рехаб, Муфласа, Хайпмен, Рейни с большой совместной работой Believe. Ну и в завершении часа DJ Smash Винтаж, легендарчиком Москва.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе...

0: ремонтом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ Банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Around the world.

где я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Названы основные причины для блокировки банковской карты. Ученые открыли необычную пользу позитивного настроя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Финансисты рассказали, почему финорганизации блокируют банковские карты клиентов. Основная ошибка – это резкая смена поведения, например, совершение крупного перевода новому человеку. Эксперты не рекомендуют делить сумму на части, лучше заранее сообщить банку о будущей операции. Кроме того, опасения вызывают хаотичные переводы разным людям, частые входы в приложения с разных гаджетов и нестабильных сетей, а также отсутствие понятного назначения платежа. Введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже год умеют маскировать его под российские, заявил эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров. По его словам, клиентам буквально ничего не нужно будет делать для обхода ограничений. Напомню, по планам расход больше 15 гигов зарубежного трафика в месяц будет обходиться в 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт. Мошенники начали размещать поддельные объявления о сдаче недвижимости в аренду. Когда жертва откликается, злоумышленники сообщают о проблемах с оплатой и направляют ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на популярные сервисы онлайн-бронирования. Введенные там персональные данные оказываются у аферистов. Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал в нашей стране товарный знак. Напомню, в 2022 году компания объявила о закрытии магазинов в России. Позитивное мышление помогает нормализовать давление и полезно для здоровья сердца. Это выяснили иностранные ученые. По их словам, наиболее эффективная терапевтическая доза – это ежедневная практика. Заниматься нужно хотя бы 2-3 месяца. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
3: Что учимся мыслить позитивно и настраивать себя на тот же лад. Ну и слушаем хорошую музыку. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Прямо сейчас. Дальше Dave Thames, Rain Dance, Гарри Стайлз, As It Was.

0: Мне кажется, лучше не знать, что она знает, где ты, там и не с ней. И кайт именно по этому поводу. Джекон Килян, Асфальт здесь на волнах Love Radio. Красивая работа со смыслом. Это редко сегодня. Ну, мы, конечно же, движемся дальше. Там и будут работы со смыслом, будут работы с ритмом. Совсем 10-19 в столице.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и сразу перейдем к хорошей музыке. До конца этого часа.

0: еще раньше Born Again, это Fast Boy и Clock Clock. Это Love Radio, оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию! Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000 я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Три недели.

0: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
2: Лаврадио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: работа First Light. Мне почему-то кажется это очередным саундтреком к Джеймсу Бонду, наверное, который когда-нибудь выйдет, но очень даже похоже.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Максимально аутентично Джеймсу Бонду звучит работа First Light, ну а дальше работы, которые прозвучат для тебя в конце этого часа, не менее ярких эмоций доставят. Пол Ван Дайк, Риа Грейври будут Let Go, будет мод намек на нас, обязательно послушаем Pink Panthers и Зару Ларсон, как я и обещал, Stateside. Ну а в новом части тебя уже ждут лучшие саундтреки твоей любви, так что обязательно оставайся с нами.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
7: 16+.

Радио.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Россиянам рассказали, как увеличить ставку по вкладу. Мебель станет дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Чтобы увеличить ставку по вкладу, необходимо изучить предложения разных банков и сравнить условия. Часто новые клиенты получают больше выгоды. Кроме того, по словам экспертов, многие финорганизации дают повышенную доходность при выполнении определенных условий. Это может быть размещение крупной суммы, удаленное оформление и подключение дополнительных продуктов типа страховки. Специалисты рекомендуют следить за акциями и специальными предложениями к праздникам, началу сезона или запуску новых продуктов. Наиболее эффективная стратегия – это использование лестницы вкладов, когда деньги распределяются между несколькими депозитами с разными сроками. В Кабмине установили возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору связи и написать заявление в офисе компании, на официальном сайте или на портале госуслуги. Мера начнет действовать с 1 сентября. Власти готовятся ввести заградительную пошлину на мебель из недружественных стран. Мера необходима для поддержки нашей промышленности. По словам экспертов, цены увеличатся до 50%. При этом дороже станет не только импортная продукция, поскольку поднимутся расходы на комплектующие. Виктория Бекхэм поведала о конфликте с сыном. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Стали известны детали сюжета 4-го сезона «Белого лотоса». В центре событий окажутся две съемочные команды, которые приехали на кинофестиваль в Каннах для участия в программе. У каждого свои амбиции и желание что-либо доказать. Дата выхода сериала пока не уточняется. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
3: Главный проект своей жизни. Перезапускайся, переосмысливай, перенастраивайся столько раз, сколько нужно под самую лучшую музыку. Дима Билан, твой номер один. Прямо сейчас дальше Gearbox, Graceland, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 4 часа.

0: Оффенбах, Норма, Джен Мартин зажигают, я бы даже сказал, поджигают наше настроение. Все еще это утро. Работай Overdrive, 11:20 в столице. Давай зажигать дальше вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Я думаю, что последние проснувшиеся прямо сейчас присоединяются к нам. Ну и, конечно же, начинают чувствовать эту жизнь, эту весну всеми фибрами своей души. Ну а мы чувствуем наш плейлист до конца этого часа на Real Tone. No one leaves this discotheque alive. Чуть раньше здесь видео Swim. И совсем скоро Егор Крид, незабудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало, белый день, позвони.
0: Это Лав Радион, дальше больше саундтреков для твоей любви.
3: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Дарите улыбки. А сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света,
0: я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были. Да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх,

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Никище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
5: Love Radio.

0: работала на Буймуни максимально красиво. Тем временем утро по столичным часам уже практически завершается. 11:49 здесь, летим его провожать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Реализуем намеченное вместе с шикарными артистами. Future Rex появится через минуту-другую. This Kind of Love будет лирик и его свежий трек Don't Go Mad. Ну и завершим мы этот час и это утро треком No One Leaves This Discotheque Life от Rialto. Ну а ты оставайся с нами. Дальше еще более интересный плейлист. Ну и, конечно же, саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает пятый сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет четвертого сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Ищем лучший звук и саундтреки твоей любви вместе с тобой. На старте этого часа красивая работа Ride от Clan Carousel. Дальше Bob Sinclair, Kaiza,

0: Life is Simple.
1: Life is Simple здесь на волнах Love Radio. Масик, Маршал Джефферсон, Саламе Дас. Ну а почему бы и нет? Жизнь простая штука, когда ты в содружестве находишься со вселенной, конечно же, со своей головой. Тогда жизнь точно становится простой и понятной. Поэтому вот этой хорошей музыки мы переходим к еще более яркой.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: И пусть твоя жизнь сияет так же, как наш плейлист. В ближайшие 40 минут здесь на волнах Love Radio Мари Краймбрери,

0: совсем скоро Miles Away от Offenbach. Радио, здесь звучат саундтреки твоей любви.
1: Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101, телефон 45-15-85.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Русские бани на Малиновой ждут вас.
13: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Испарилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
14: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный раунд.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Тринити

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: красивая песня, но очень грустное расставание. Всегда такое, такая пора, которую не очень хочется ни вспоминать, ни переживать. Не лето. Олег Майами, Леша Свик, не вспоминай меня. Здесь в эфире Love Radio. Ну а мы завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Еще раз хочется повторить всем, кто забыл об этом, с любимыми не расставайтесь, ну и, конечно же, не расстраивайте друг друга и не предавайте, чтобы не было предпосылок. Ну а мы закончим этот час под хороший трек. Maroon 5 Song совсем скоро, и Holiday Boy ты не хотела в самом финале часа, так что обязательно оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже на пути.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на камне, оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой.

0: 75-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Премьера. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Движемся навстречу лучшим саундтрекам твоей любви, эмоциям, ну и, конечно же, инсайтам, которые от прослушивания нашего плейлиста просто летят в жизнь в товарном объеме. КДТК, Алекс Сальдо, One and Two на старте часа, дальше Эван.

0: лучших мелодий на этой планете. В эфире Love Radio прямо сейчас. New Religion, это Faithless в переработке вместе с BBRX. Свежий пересмотр, наверное, так можно сказать, известного мирового хита. Добавляю к себе, пока он играет. Ну а мы с тобой движемся дальше. Впереди лучшие саундтреки также этой планеты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Нескромно, но это правда. До конца часа послушаем Coldplay, Little Sims, Burna Boy and Tini и их совместную большую коллаборацию под названием We Pray. Чуть раньше Mr. Known It All, это

0: пронесся мимо меня. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лук 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
6: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо.

0: Кайф. Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Никищ, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ну ничего, со всеми бывает, если перепутал, думал, что это любовь, а оказалось что-то иное, влечение, страсть, ну или просто дружба, помноженная на вечность, то это как бы всем присуще, все ошибаются. Серебро перепутал только что здесь в эфире Love Radio. Мы же движемся к финалу часа. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Night Cine будут провожать нас шикарной совместкой We Pray и Богдан Медведев в финале часа. Очень хотелось бы, чтобы он сам лично представил свой новый трек Broken Hearts.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге.
4: На столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО.

0: Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день. Заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
5: Я люблю тебя.
4: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: В поисках того самого вайба, для того самого настроения яркого и музыкального мы продвигаемся с тобой дальше в новый музыкальный отрезок. Леони Калум Скотт на старте с треком «Stay», дальше Люки Ли «I Follow Rivers», ну и я, Макс.

0: модный звук от DJ Smash. Здесь на волнах Love Radio в 14.19 по столичному. Это Afro House под названием Bambi. Да, свежий, последний, можно сказать, сольный трек Smash. Абсолютно танцевальный в его стиле.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а дальше не меньше 100% хитов и артистов, которые всегда западают в душу, но, естественно, в плеер и в избранное. До конца часа Дима Билан, Мари Краймбрери и It's My Life.
2: Время пролетало в кайф.
0: Немногим ранее Мэри Гузанова.
2: Я хочу...

0: слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Русские бани на Малиновой ждут вас.
3: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Испарилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
14: «Лаврадио».

0: Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Ну как это Алина пусто? Написал.
2: Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Май. Время готовить легко, сытно и вкусно. В фирменных магазинах «Ситна» бедро цыплят бройлеров охлажденное всего 149 рублей 90 копеек за килограмм. Идеально для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. «Ситна» – свое родное свежее.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66. I am paid to exist.

0: Не говори, что любишь меня, лучше покажи или докажи это, Джин. Don't say you love me здесь на волнах Love Radio, практически в финале часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы продолжаем дарить друг другу любовь, хорошие эмоции, музыку. Естественно, в новый час мы ворвемся уже через 10 минут. Ну а пока что Медуза, Дермот Кеннеди, Paradise, Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life и Элок Португал, The Man, Зиба, Dive into the Ocean. Я же Макс Фабиан, на этом завершаю свой эфир на сегодня и благодарю тебя за то, что был со мной вместе. Я тоже был со всеми вами вместе. Вернусь к вам завтра сразу, не сразу после утреннего шоу, а вместо утреннего шоу в 7 утра по московскому. Пока, красавцы, в отпуске. Желаю классного дня и хорошей музыки. Всем пока, до завтра.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Icona Pop, Banderas, The Second Voice, Ваня Битриенко. На старте Tame Impala, Jenny Dracula. Это Love Radio. Всем хорошего.

0: Шикарніше, як на Pop Vice Off of My Mind в ефірі Love Radio.
1: Все, що ти любиш, на одній волні. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес дискотека «Авария» Вонамур «Кукла».
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мать.
0: Чуть раньше по Гику «It Goes Like
2: На-на-на».
0: Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love» после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Иванушка, а ты куда?
10: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
10: На Малиновой.
2: А что там?
10: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
11: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
12: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
13: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
14: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20-66-66.

0: Лав-радио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
7: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: любопытно было бы узнать статистику, сколько существует песен с названием «На-на-на», но вот эту мы с вами, как говорится, узнаем из тысячи. Peggy Goo, It Goes Like «На-на-на» в эфире Love Radio. И вот кто еще будет здесь впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа из музыкального прошлого Леди Гага с большим хитом Poker Face. Чуть раньше дискотека авария в набор кукла Бритни Спирс и Уильям Screaming Shout. Через мгновение и начнем новые 60 минут с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Россиянам пообещали, что массовых увольнений из-за ИИ не будет. Фильм Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Внедрение искусственного интеллекта повлияет на сокращение штата в российских компаниях, однако этот процесс будет происходить постепенно. В Роскачестве подчеркнули, что массовых увольнений ждать не стоит. По мнению экспертов, бизнес уже активно использует нейросети для оптимизации. Быстрее всего изменения коснутся банков, ритейла и телекома. Базовые ИИ-технологии заменяют подготовку отчетности, сбор и анализ данных, а также коммуникацию через чат-ассистентов. В Госдуме призвали продлить ежемесячные выплаты из маткапитала до 18-летия детей, а в случае обучения их в колледже или вузе до 23 лет. Соответствующее предложение направлено в Минтруда. Сейчас семьи с низкими доходами могут получать выплату за рождение ребенка каждый месяц на малышей до 3 лет. Во всех автобусах и электробусах Москвы появилась онлайн-библиотека. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. Чтобы получить бесплатный доступ к сотням электронных и аудиокниг, нужно просто отсканировать QR-код в салоне транспортного средства. Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию Golden Trailer Awards 2026. Лента поборется за звание «Лучший иностранный постер». Напомню, премьера экранизации состоится в следующем году. Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, а Пьера Безухова — Николай Шрайбер. Москвичка перепутала квартиру и уснула в кровати у незнакомки. Хозяйка жилья вернулась домой после ночной смены, услышала в спальне шум и обнаружила в ней незнакомую девушку. Проснувшись, та объяснила, что просто перепутала этаж после хорошего отдыха с друзьями. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio.
3: Сергей Лазарев, Бенсон Бун, Люся Чеботина, Бруно Марс. В этой компании будем коротать ближайшие 20 минут этого часа. Ну а начнем его вместе с хитом «Summer» Calvin Harris. Через мгновение у микрофона Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: или там. Сергей Лазарев в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и без лишнего перейдем сразу к музыке, с которой встретим следующие 40 минут этого часа за экватором Биби Рекса и Faithless New Religion. Чуть раньше Дима Билан и Анна Асти «Эпилог».
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: После короткой паузы Оффенбах «Miles Away». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
13: Лаврадио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000 я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаешь, там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин
1: да.
0: нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Реклама.
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про.
4: А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Натище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Май – время готовить легко, сытно и вкусно. В фирменных магазинах «Ситна» бедро цыплят-бройлеров охлажденное всего 149 рублей 90 копеек за килограмм. Идеально для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. «Ситна» – свое родное, свежее.

0: Драйв. Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Включи любовь на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: В темном коридоре вещи, планета сидит где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: саундтрек к счастливому 2019-му The Weeknd Blinding Lights. Только что в эфире Love Radio. Кстати, еще пара лет, и песня будет праздновать 10 лет с момента выпуска, хотя вышла как будто вчера. Ну а вот с кем еще будем проводить финальные минуты этого часа. После небольшой паузы Love Combust, Bieber X, Faithless New Religion и Lyric «Обними через мгновение». Ну а новые 60 минут начнем, как всегда, с порции актуальных новостей.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Билеты на электрички будут продавать онлайн. Зумеры запустили тренд на тихое увольнение. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. По всей России к 2035 году билеты на электрички будут продаваться в электронном виде. Это следует из концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Кроме того, объем перевозок вырастет как минимум на 15%. В столице начали подготовку водоемов к открытию купального сезона. По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка. Еще одно обследование запланировано на июль. В Москве в предстоящие праздничные выходные температура опустится ниже погодной нормы. По словам синоптиков, с 9 по 11 мая в некоторых районах возможны дожди разной интенсивности, а воздух днем прогреется до 13 градусов. Специалисты назвали будущее климатическое изменение приходом черемуховых холодов без снегопадов, заморозков и штормового ветра. В кинотеатрах стран Латинской Америки покажут нашумевший российский фильм «Твое сердце будет разбито» с Вероникой Журавлевой и Даниэлем Вегасом в главных ролях. Посмотреть лавстори на испанском и португальском языках зрители смогут 6 августа. Зумеры экономят силы благодаря тренду на тихое увольнение. Так, представители нового поколения не хотят работать сверхурочно, звонить по официальным вопросам и ставят на первое место деньги. Такие сотрудники выполняют строго то, что прописано в контракте, и осуждают неоплаченный энтузиазм. По словам HR-специалистов, нынешняя молодежь – самое прагматичное поколение из-за высокой инфляции и стоимости жизни в последние годы. В Беларуси появились шашлычные пончики. У новинки три вида – гриль с легким дымком, карамелизированный с хрустящим жареным луком и барбекю с копченым вкусом. Стоимость деликатеса около 150 российских рублей. Это были новости.
3: Тема белорусских. Белки, Лана Дель Рей, Полина Гагарина. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа. И это, конечно, еще не все. Dave и Times Rain Dance на старте часа. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: прототип.
1: Мотокросс и тема белорусских только что в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и по традиции обратим внимание на некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Бенсон Бун, Sorry I'm Here for Someone Else.
3: Oh, sorry I'm here for someone else. It's good to see your face.
1: Еще ближайшие 40, Леони и Калум Скотт, Stay. Бевел, Феникс, после короткой паузы.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
1: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
5: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чай. На дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Баня на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
16: Yo, Jack.
17: Yeah.
16: I don't think they're ready for this one.

0: когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света
0: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Никище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Михайловские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Город Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
2: Лаврадио.

0: Яркий акцент этого часа. Кира Дивайн, Маркус Толивер, Superficial в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И прежде чем открыть следующий музыкальный час, в этом отметится небольшая серия треков. Бритни Спирс, Womanizer, Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. После небольшой паузы и сразу после актуальные новости.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Россиянам предложили новые безвизовые направления. Тиктокер хочет выкупить авиакомпанию. Меня зовут Юлия Белякова, это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российским туристам в этом году стал доступен ряд новых безвизовых направлений, выяснила газета.ру. При этом значительно проще

0: еще стал въезд в некоторые страны. Так, специалисты напоминают, что свободно можно попасть на территорию Вьетнама и Китая. Находиться там можно до 45-30 дней соответственно. На такой же срок только по загранпаспорту реально путешествовать по Иордании. С 11 мая начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков, пишет РИА Новости. Согласно новым правилам компании, устройство нельзя сдавать в багаж. Нужно брать только ручную кладь. Более того, теперь граждане не смогут заряжать гаджеты с их помощью во время руления, взлета и посадки. Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде и продает свой дом в Голливуде. Что происходит между экс-супругами, узнаешь на модном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Кинокритики и поклонники Мэрил Стрип обсуждают в сети, что она может получить 22-ю номинацию на премию «Оскар» за участие в фильме «Дьявол носит Прада 2». Зрители убеждены, что актерская игра в культовом продолжении была даже лучше, чем 20 лет назад. Напомню, мировая премьера ленты состоялась 1 мая. В России новинку ждут после 10 числа. Тиктокер объединился с подписчиками и решил выкупить целую авиакомпанию. Spirit Airlines обанкротилась, и тогда 22-летний блогер Хантер Петерсон предложил фолловерам приобрести фирму. В итоге за пару дней видео с призывом собрало более 6 миллионов просмотров и 10 миллиардов рублей. Теперь юный предприниматель хочет сделать перевозчика народным с правом голоса в совете директоров и скидками на перелеты для всех, кто вложился. Это были новости Лаврадио, Юлия Белякова.
1: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут отметятся мод Ava Max, Artem Mas, Dominic Fike на старте Yearbooks Graceland. Ты слушаешь Лав Радио, у микрофона Максим Абдуллин. Хорошего вечера.

0: «Намек на нас» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми продолжим текущие 60 минут этого часа. За экватором отметится «Tomorrow Together», «Stick With You». Там же недалеко Дэвид Гетта, Биби Рекса, «I'm Good». BTS, «Swim» после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Лав-радио. Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Никище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Махь – время готовить легко, сытно и вкусно. В фирменных магазинах «Ситна» бедро цыплят бройлеров охлажденное всего 149 рублей 90 копеек за килограмм. Идеально для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. «Ситна» – свое родное свежее.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: stick with you. Любителям кей-поп культуры бойсбенд Tomorrow Together Stick With You в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На сайте lovradio.ru тем временем в специальной вкладке вы найдете плейлист, отдельный плейлист, посвященный кей-поп направлению, там же многие другие. Ну а вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. DJ Smash & Door, «Розовый туман» появится под занавес, Rihanna Russian Roll, это из 2008-го, через мгновение, и сразу после начнем новый час порции новостей.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Власти прокомментировали популярный метод сбора средств. Назван ключевой элемент привлекательности. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предупредили россиян о рисках сбора денег на ипотеку через соцсети. Переводы блогеров небольших сумм несут юридические риски. Банки могут блокировать подозрительные операции, а подписчик попасть под налогообложение. Помимо этого, нет гарантии, что страница интернет-звезды не будет поддельной и использоваться мошенниками. Николь Кидман оказалась поклонницей русской литературы. В свежем интервью актриса призналась, что в юности много читала Достоевского, а позже особенно полюбила Толстого. Более того, звезда даже специально путешествовала в Санкт-Петербург, чтобы увидеть места, связанные с войной и миром.

0: Екатерина Шпица стала мамой во второй раз. 40-летняя актриса сообщила радостную новость и опубликовала видео с гендер-квартирой в секрете в пол малыша. У нее родился мальчик. Если человек любит смотреть true crime видео, то это признак комплекса неполноценности. Так люди находят сферу, в которой могут почувствовать свою значимость. Об этом пишет газета.ру. Психологи уточняют, что увлечение такими темами может оказывать наркотический эффект, вызывая желание постоянно участвовать в подобных делах со стороны. Нос оказался ключевым элементом привлекательности. В эксперименте участникам показывали фотографии мужчин и женщин, а специальная система фиксировала, куда и как долго они смотрят. Выяснилось, что если нос кажется несимпатичным, взгляд к нему возвращается чаще и задерживается дольше, а заодно люди начинают внимательнее рассматривать рот. Если же все воспринимается гармонично, акцент смещается на глаза, губы и скулы. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio_Official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера. Оставайся с нами.
1: И снова большой привет лично каждому, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. Скоро здесь будут Мадонна, Джастин Тимберлейк, Боб Синклер, Сони Фодера, на старте Алан Уокер, Broken Strings. У микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: Клава Кока и Нилетто, Краш, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и в самой разнообразной компании встретим следующие 40 минут этого часа под занавес мод мурашками. За экватором этого часа Оффенбах, Miles Away. Rock 16, pay to exist.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Дарите улыбки. А сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Ну, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
14: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Буквально саундтрек к этой весне Сигал и Ланкидро Джексон и Riptide в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какая музыка под текущий момент. Через мгновение Кеша Тик-Так из 2010-х. Под занавес этого часа, через несколько минут мод мурашками. И в новом часе начнем с порции танцевальных хитов в фирменном миксе Love Power от DJ Light.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
15: Ольга Зар.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Лично каждому традиционный и колоссальный Love Radio привет. Это Love Radio. Здесь же начнем новый час с фирменного микса Love Power от DJ Light. У микрофона Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: Фильм Remix Love Power от DJ Light. В эфире Love Radio с порцией танцевальных хитов. Проводим каждый вечер и стартуем в 20.00 по московскому времени. Ну а вот с кем встретим ближайшие минуты этого часа. Тедди Свимс, Мистер Know It All, Билли Айлиш, Birds of a Feather, Егор Крид, Артик и Асти, Карма. И не только они. И после небольшой паузы.
1: Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, на сны мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: только в мае. Выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: просто музыка, и частенько бывает так, что это ровно все, что нужно. Blessed Afters. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем финальные минуты этого часа, прежде чем открыть новые 60 минут. Maroon 5, This Love, Маркулы, Тоси Чайкина, Стрелы, Тэм Импала, Дженни, Дракула. В этой компании встретим финал этого часа. Оставайтесь с нами. Больше саундтреков любви впереди.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Loud Luxury, DJ Smash, Kaigo, Ava Max, The Limba и другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Леони Калум Скотт, Stay. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Чё, Сибул, в эфире Love Radio.
1: Всё, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какой музыкой проведем остаток этого часа в ближайшие 40. Kungs, Fabulous London, Galaxy. Yearbooks, Graceland. Five's the Family, Antidote. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде, зато приезжать будет. Парковка для вагонов доступна.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

и главное, о чем, без сомнения, нужно помнить любящим друг друга людям. И вот здесь, кстати, отличный момент напомнить, что в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам продолжается Лав-Радио-чат с подборкой твоих любимых клипов, в котором зрители обмениваются признаниями в любви в прямом эфире. Ну а здесь по средам мы озвучиваем некоторые из этих посланий. Начнем с сообщения от Оксаны Крамских. «Люблю тебя очень, Виталик. Спасибо, что ты есть. Ты лучший муж и папа». Елиска пишет напрямую. «Влад, я хочу, чтобы ты позвал меня замуж. Я тебя очень люблю». Сухо Вадим пишет. «Люблю свою жену Танечку». И завершим мы сегодня сообщением от Ивана Дьянова из Оренбурга. Сообщение такое. «Хочу найти свою вторую половинку». В поисках, конечно, пожелаем удачи. И оставайтесь с нами, друзья. Участвуйте в интерактивном Лав-Радио-чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Отправляй признание в любви своей лучшей половинке или предложение знакомства. Ну а чтобы сделать это, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 или приходи по специальной ссылке в телеграм-канале Лав-Радио, нижнее подчеркивание, Official 16+. Лав-Радио.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Все следующее время проведем с большим разнообразием 100% хитов. И вот кто будет в ближайшие 20. Филатов, Икарос и Бурита, Rehab, Джонни, The Chainsmokers. На старте BTS, Swim. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся.

0: Шикарас, Бурито, возьми мое сердце. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И прямо сейчас забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес дискотека «Авария», «Унамур», «Кукла».
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты можешь.
0: Рэй Долтон, «All We Got». Ариана Гранде, «We Can Be Friends». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Радио.
1: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
2: Так.
1: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
2: Прайс по прощению?
1: Да.
2: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
1: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
2: самый,
1: возможно,
2: это самый,
1: Константин
2: да.
1: нам пишет, да.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Денис Карикс, золотой хитов No Doubt, Don't Speak. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и далее переключимся вот на какие хиты, с которыми проведем ближайшие минуты. Это участвует дискотека «Авария», «Ванамур», «Кукла», «Под занавес», «Ваната Кинелли», «Back to me», «Topic», «Fireball», «D-Mail», «Body». Здесь через мгновение, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Радио.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Love Radio.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
2: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
0: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru.

любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.